Вот такие бывают встречи. Не обязательно в реале, что называется. Можно и виртуально неплохо время провести, общаясь с приятным человеком. Джо Дассен на Ретро FM. 3 часа 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше ансамбль «Здравствуй, песня Блэк» и Леонид Агутин на Ретро FM.

птичка божия, как известно, не знает ни заботы, ни труда. Порхает туда-сюда, счастье кому-то дарит, кому-то обносит, как говорится, мимо рта. Что ж, до следующего раза. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ в 3 часа 35 минут. Дальше. Вы спросите, что дальше? Я скажу. Ансамбль «Мираж» и «Шер» в ближайшие минуты здесь, на Ретро-ФМ.

кого-то осознание того, что новый день будет непременно лучше предыдущего. Группа «Мираж» на Ретро FM, 3 часа и 49 минут. Совсем скоро услышим Ричарда Маркса. Впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы, друзья, главное, будьте рядом и услышите тогда абсолютно все здесь на Ретро.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: человек вообще, мужчина в частности, существо весьма свободолюбивое. Ну, когда свобода заодно еще и обеспечивает домашний уют и вкусную еду. Так что, дамочка, пожалуйста, освободите сердце. Джо Кокер на Ретро FM. 4 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго наступающего утра, друзья. Скоро Сабрина, Дубы Колдуны и Чак Берри на Ретро FM.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

ведь, что интересно, очень многие песни и были изначально хорошими песнями, и жили своей собственной жизнью, но были не так сильно заметны. Были, возможно, не культовыми, пока не попали в фильмы Квентина Тарантино. Чак Берри, его, ну, знаменитейшая «You Never Can Tell» на Retro FM, 4 часа и 35 минут. Кто сейчас попробовал повторить танец Джона и Умы? Ну-ка, поднимите руки. Скоро и Рейжа, Майкл Джексон и Алексей Глызин.

Вот оно, единство и борьба противоположностей. Люблю тебя ненавидеть. Дуэт Erasure на Retro FM. 4 часа и почти 50 минут. Дальше, друзья, совершенно невообразимое в своей разности, но одинаковое в нашей любви к ней. Музыка, звучащая на Retro FM. Скоро группа Альфа Виль и группа Стаса Намина.

Нам песня «Строить и жить» помогает, а иногда и попросту выживать. Уж проснуться-то 100% в такой ранний час без бодрой песни не обойтись. А если к этому прилагается еще напиток чего-нибудь бодрящего и горячего, то, можно сказать, утро задалось. Глория Гейнер на Ретро FM в 5 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем желаю доброго утра, друзья. Дальше Ялла, Рики и Повери и группа «Браво». We'll be right back.

Пусть солнце светит над всеми в светлое время суток, а в темное время суток не светит. Я думаю, вот такой простой расклад он устроит абсолютно всех без лишних вопросов. Ансамбль «Ялла» и их легендарный «Учкудук» «Три колодца» в 5 часов и 35 минут в столице. Друзья, я надеюсь, что ваши колодцы с вами уже поделились и кофейком, и чайком, и прочими бодрящими радостями. Скоро Юрий Антонов, Art Company, Aerosmith на Retro FM.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

0: лишь расстояние, наша встреча награда, ты рядом опять. От печали до радости.
1: И пусть каждое утро, друзья, будет для нас такой наградой, когда те люди, которых приятно видеть и слышать, будут с нами. А те, которых ни видеть, ни слышать неприятно, пусть наслаждаются жизнью где-нибудь в отдалении от нас. Мироздание, ты слышишь? К тебе обращаюсь. 5:50 в столице. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Дальше Хулио Иглесиас, ансамбль «Смоки».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6:20 в столице. Очень утреннее время для того, чтобы подтанцевать возле холодильника. Ну, в чем придется, в том и танцуем. Доброго утра всем. Меня зовут Андрей Мареев. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

ходим, ходим по Парижу. А, нет, это другая песня, но тоже красивая очень. Англичанин в Нью-Йорке, Стинг на Ретро FM. А если серьезно, то две фразы в этой песне мне очень-очень нравятся. Это «Джентльмен никогда не бежит, он идет». А вторая фраза «Не обращай внимания на то, что говорят, будь самим собой». Очень с утра бодрящая, как нынче принято говорить, мотивирующая фраза. 6.35. Столица, дальше блюсистам Альфавиль и Михаил Боярский.

Главное, пора, друзья, даже если это утро буднего дня. Почему? Да потому что все самое лучшее начинается с утра пораньше и не заканчивается никогда, если мы этого не хотим. Андрей Мареев, Ретро FM. До встречи на выходных. Здесь совсем скоро уже встречайте летнюю смену и Олега Орлова. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 часов в столице. Продолжаем просыпаться, друзья, вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Ну а в начале часа Дмитрий Королев расскажет нам новости. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Соцфонд сообщил об автоматической корректировке размеров пенсии россиян. Это произойдет уже с 1 августа. В частности, накопительные пенсии увеличатся чуть более чем на 17%. Срочные будут скорректированы почти на 19,5%. Глава соцфонда Сергей Чирков уточнил, что перерасчет накопительных пенсий затронет более 133 тысяч россиян. А срочные пенсионные выплаты будут скорректированы для около 34 тысяч граждан. США полагают, что наступило время для разрешения украинского кризиса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление чиновника из администрации Белого дома. Вопрос урегулирования конфликта на Украине и возможные переговоры между Москвой и Киевом станут одной из ключевых тем на предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая намечена на этот вторник. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва готова к переговорам, но Киев этому не стремится. Сроки рассмотрения документов в визовых центрах Японии в сентябре могут увеличиться до 10 дней. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров нашей страны. Которые отметили, в первый осенний месяц ожидается наибольшее за год количество заявлений. Всем желающим оформить визу порекомендовали обратиться в центры оформления этих документов заблаговременно. Во Франции участились случаи ограбления музеев. Только в июле произошло уже 3 крупных нападения. В одном из них злоумышленники забрали 27 украшений стоимостью более 4,5 миллионов евро. Это почти 400 миллионов рублей. Однако самым громким до сих пор считается нападение на Лувр осенью прошлого года. Тогда воры использовали подъемник и вынесли из всемирно известного музея драгоценности королев и императриц. Ну и на что только не пойдут люди ради рекорда. Так американец Дэвид Раш вновь решил вписать свое имя в книгу Гиннесса. Однажды мужчина полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги, но его рекорд был побит. И вот Дэвид решил вернуть себе пальму первенства. На сей раз он балансировал 30 секунд со 195 рулонами на голове. Попытка оказалась успешной. Ну и о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Ничего в этом мире не исчезает бесследно, разве что может перейти из одного состояния в другое. Все, кто в эти минуты переходит из ночного состояния в утреннее, из состояния сна в состояние бодрствования, приветствует летняя смена на Ретро-ФМ и бит-квартет «Секрет». Далее астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности могут вызвать сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки сегодня снова будут давить на чувства сильнее обычного. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: танцы разные нужны, танцы разные важны, а какие танцевать с утра пораньше, каждый волен выбирать сам. Кому-то по душе диско или рок-н-ролл, кому ламбада, а кто-то и космическое танго готов сплясать вместе с группой Space в каком-нибудь аэробическом ритме. Главное, чтобы бодрило, помогало проснуться. Надеюсь, так оно и есть, друзья. Новое утро встречаем под любимую музыку вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. 7:18. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Впереди у нас Юрий Антонов, Милен Фармер и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Homeberry все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
6: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
7: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.

0: Никогда не говорите о себе плохо. Для этого есть коллеги, соседи, родственники, которые когда-то на вас обиделись. А если серьезно, пусть о нас говорят только хорошее. Да под хорошую музыку, что звучит на Ретро FM. Юрий Антонов в летней смене в столице 7.30. Исключительно хорошими словами приветствуем в студии Дмитрия Королева. Послушаем новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию. Автомобиль был задержан на Смоленской таможне. По данным ведомства, в кузове находились более 39 тысяч свежесрезанных цветов. При этом в сопроводительных документах груз был заявлен как безалкогольные тонизирующие напитки. Напомню, с 22 мая поставки цветов из Армении в Россию, а также их транзит по территории нашей страны запрещены. Тем временем,

премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского президента снять ограничения на экспорт армянских товаров в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе армянского Кабмина. Пашинян подчеркнул, что это противоречит нормам Евразийского экономического союза. В свою очередь, в Россельхознадзоре ранее подчеркивали, что запрет продукции из Армении связан с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой. В России начинается подготовка к новому учебному году. В частности, на Кузбассе надзорные ведомства проверяют школы. Одним из первых комиссия проинспектировала образовательное учреждение в селе Курдуково Новокузнецкого района. Эксперты оценили антитеррористическую защищенность, работу видеокамер, пожарную безопасность, санитарное состояние, доступность для маломобильных учеников и оснащение укрытий медикаментами и водой на случай внештатных ситуаций. Также проверили качество дорог к школе и транспорт, который перевозит детей. Центробанк завершил работу над первыми проектами нормативных актов для запуска организованного рынка криптовалют в стране. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. В частности, ЦБ детально проработал условия для проведения организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Разработка нормативных актов станет первым этапом создания правовой базы для обращения криптовалют в России. Памятник Леониду Брежневу установят в Курске. Его создадут на внебюджетные средства. Жители города уже определили, как будет выглядеть монумент. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, больше половины участников голосования поддержали проект заслуженного художника России Игоря Бурганова. Эту же работу ранее выбрала жюри Российской академии художеств. Монумент планируют установить в этом году к 120-летию со дня рождения Брежнева. И о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: кто-то из современников сравнил танец со стихотворением, в котором каждое движение является словом, положив который на музыку, можно получить порой настоящий шедевр. Покружились немного в танце легком вместе с Демисом Руссосом и готовимся подпевать Александру Барыкину и Сандре через несколько минут в летней смене на Ретро FM. Просыпаемся, друзья, под песню любимых артистов столицы 7:36.
1: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро FM.

0: Неважно, сколько вы знакомы, неделю, месяц, год, целую жизнь. Если вы скучаете по этому человеку, значит, ему удалось коснуться вашего сердца. Значит, он стал для вас человеком родным. Как ситуация с героями этой музыкальной истории, рассказанной нам группой No Mercy? 7:48, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп, а через несколько минут послушаем Тину Тернер и ансамбль «Эолика». Оставайтесь с нами, друзья.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru.

0: Ключами из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
1: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: В Москве 8 часов. Даешь дорогу новому дню и любимым песням, наполняющим нашу утреннюю жизнь яркими красками. А Дмитрий Королев не даст ни единого шанса информационному вакууму. Самые свежие новости прямо сейчас.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Сроки поставки автозапчастей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов выросли. Причина обострения ситуации на Ближнем Востоке и ограничений на Армузском проливе. Сейчас доставка занимает от 30 до 45 дней, а транспортировка сложной электроники, фар и негабаритных деталей около 10 дней за счет использования авиаперевозок. Как сообщил председатель Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, через Эмираты в Россию ушло много деталей по параллельному импорту. Карты UnionPay россиян могут перестать работать за рубежом. Угроза возникла из-за 21-го пакета санкций ЕС, который был принят на минувшей неделе. Правда, как пишет российская газета со ссылкой на экспертов, речи о полном запрете не идет. Но банки, принимающие платежи в других странах, в частности в Европе, могут отказаться обслуживать такие карты из-за опасения вторичных ограничений. Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут получить штраф. Об этом предупредила федеральный эксперт Минюста Елена Кудерка. Она пояснила, что федеральные законы хоть и не содержат прямого запрета, но если действие сопровождается нецензурной бранью или агрессивным поведением, то это могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание за это – административный штраф до 1000 рублей, либо арест до 15 суток. Абитуриенты должны подать согласие на зачисление в ВУЗ до 12 часов по московскому времени 5 августа. Это касается выпускников, которые поступают по программам специалитета и бакалавриата в рамках основного курса. Сроки для олимпиадников и льготников, кто поступает на целевое обучение, другие. Об этом сообщили в Миноборнауке. Ранее там говорили, что с начала приемной кампании Университет России приняли документы от более чем 1 миллиона абитуриентов. Небольшой гончарный городок в Колумбии решил заявить о себе на весь мир. Там установили гигантскую свинью-копилку. По размерам она сравнима с трехэтажным домом. Внутри находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Как и положено, у свиньи копилки имеется прорезь для монеты, и любой человек может опустить туда деньги. Все собранные таким образом средства будут направлены в приюты для животных.
0: Ну, лишь бы количество денег окупило стоимость самой копилки. Я так понимаю, получилась-то она не дешевой. Хотя, если из глины палок построен, тогда да.
1: Ну и, в принципе, рассчитана она как раз-таки на привлечение туристов. А туристы, как мы знаем, любят тратить деньги. Ну и о деньгах, кстати. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ, летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: детство. Как же мы хотели побыстрее повзрослеть. А теперь взрослая жизнь многих из нас включает в себя необходимость засыпать и вставать, когда не хочется, чтобы успеть туда, где не хочется быть. Михаил Боярский ненадолго вернул нас туда, где мы побывали бы с большим удовольствием. Ну а на очереди астропрогноз на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 28 июля, вторник. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере сегодня излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость в общении поможет снять напряжение. Львы, внутренний порыв к действию поможет поддерживать энергию даже в повседневных задачах. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Это повлияет на качество идей. Весы, внимание к домашнему пространству сегодня создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. А рыбы, сегодня надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ. This is the story of my baker, the meanest cat from old

0: Мне кажется, только ленивый не обсудил новость про самых красивых женщин, которая появилась месяца полтора назад. Каюсь, я ленивый, но работаю над собой. И напомню, что в ежегодном рейтинге самых красивых женщин планеты в этом году победили колумбийки. Далее идут девушки из Польши и Греции. Россиянки тоже заняли высокое место в этом списке, но... Четвертый, но все же. Лишнее подтверждение того, что есть в наших девушках такая изюминка, которая нравится многим иностранцам. Маленькая русская, Little Russian, покорила сердце мистера Живаго, чей самый известный хит звучит в летней смене на Retro FM. 8.19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться, друзья. Добрейшего утра под песни любимых артистов.
1: Летняя смена на Retro FM с новым летним утром. Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Между прочим, тело спящего человека на 0,5 сантиметра длиннее, чем бодрствующего. Значит ли это, что если взрослому человеку регулярно спать, скажем, на пару часов больше, то со временем можно прибавить в росте? Не будем мешать тем, кто прямо сейчас проверяет это на себе, так сказать, ищет ответ на вопрос экспериментальным путем. А всех, кто уже бодрствует, приветствуем и желаем доброго утра. С вами «Летняя смена» на Ретро-ФМ. В Москве 8.30. Дмитрий Королев продолжает знакомить нас с главными новостями вторника. Доброе утро.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Крупные российские сети АЗС начали смягчать введенные ранее лимиты на отпуск топлива. В частности, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском краях. На некоторых заправках по-прежнему действует лимит в 50 литров на покупку некоторых марок бензина. Эксперты считают, что улучшению ситуации способствует увеличение импорта нефтепродуктов в Россию и восстановление объемов внутреннего производства. Роспотребнадзор заблокировал больше 25 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавались запрещенные в России пищевые добавки. Речь идет о продукции, которая не прошла государственную регистрацию, а также о товарах с превышенной дозировкой отдельных веществ. Некоторые из них были признаны опасными. Ведомстве напомнили, что покупать такие добавки следует только у официальных поставщиков. При этом необходимо проверять наличие документов о регистрации продукции. В России внедряют новый способ защиты граждан от мошенников. В частности, как пишут интернет-СМИ, в некоторых регионах у банкоматов массово ставят картонные или пластиковые фигуры силовиков. Утверждается, что за последние два года на госзакупках появились десятки лотов на закупку таких полицейских. Одна такая фигура в среднем стоит около 20 тысяч рублей, а приобретают их сразу по несколько штук в одной закупке. Многодетная мама из Подмосковья стала миссис Земля 2020.

36. В финале конкурса в Малайзии Людмила Исикрии из города Видное обошла почти 40 соперниц из разных стран мира. Людмила – предприниматель и мать 4 детей. По словам женщины, именно они стали главным вдохновением в ее жизни и дали силы для участия в международном конкурсе. Свое выступление на «Миссис Земля» россиянка посвятила всем матерям мира, подчеркнув важность женской поддержки и взаимопомощи. Ну и информация от синоптиков. Заметное понижение температуры ожидается в Москве и области 30 июля на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта. Ожидается понижение температуры до плюс 18-20 градусов. Однако уже к выходным погода начнет улучшаться и температура вновь пойдет вверх, заключили синоптики. И о валюте на этот вторник. Доллар сегодня 78 рублей 1 копейка, единая европейская 88.76. Пока все, а далее летняя смена на ретро-ФМ. Yeah!

0: такие морозы, друзья. Жарко у нас. Все в соответствии с известной поговоркой «Июль – макушка лета». Еще и любимые песни согревают нас теплом душевным. Причем независимо от времени года это происходит. Ласковый май. Прямо сейчас здесь, в летней смене на Ретро-ФМ в 8.36 по московскому времени. Через несколько очень быстрых минут будем подпевать Владимиру Маркину и группе «Опус». У нас есть все, чтобы сделать утро приятным во всех отношениях, друзья. Оставайтесь с нами.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11.

0: смотрю на календарь, вспоминаются мне шутливые строки. Ах, июль, макушка, лето, море, пляж, кругом народ. Помечтаешь 2 минуты и дальше полишь огород. Думаю, многие узнали себя в этих строках. И это еще повезло, потому как кое-кому летом по большей части в душном, жарком городе приходится сидеть в субботу с воскресеньем. Группа «Земля, ветер, огонь» со своим освежающим позитивным хитом про страну буги-вуги бодрит нас в 8.48 по Москве. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую. Продолжается летняя смена. На Ретро-ФМ еще немного путешествий. Лето и море подарят нам скоро «Экзотик Поп Дэд Кармен» и «Крис Ли». Через несколько минут, а в начале следующего часа будут новости и гороскоп.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк
6: плюс. Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН
7: 111-774-664-62-69.
8: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ» УГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа.

0: 9 часов в Москве. С утренних Андрой боремся на корню всеми подручными способами и любимой музыкой. Ретро-ФМ. Новости тоже не стоят в стороне, помогают. Дмитрий Королев с ними уже в студию. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. На российских прилавках будет меньше белорусского мяса и колбас. Россельхознадзор с этого дня вводит временные ограничения на ввоз и транзит по территории нашей страны продукции одного из производителей Белоруссии. Причиной стали повторные нарушения нормы и требований России, а также технических регламентов Евразийского экономического союза. В службе уточнили, специалисты выявили нарушения по показателям качества и безопасности. Президент США Дональд Трамп проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она запланирована сегодня в 16:30 по московскому времени. Об этом свидетельствует официальный график американской администрации. Уточняется, все пройдет в закрытом от прессы режиме. Ключевой темой дискуссии станут вопросы, связанные с процессом урегулирования конфликта на Украине. Ну а ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Москва готова к переговорам, но Киев к этому не стремится. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов. Они начнут действовать с 1 ноября текущего года. Однако до 31 октября граждане по-прежнему могут въезжать в Черногорию свободно и пребывать там до 30 дней. Также визы были введены для граждан Китая, Саудовской Аравии и Турции. Власти Черногории заявили, что этот шаг подтверждает приверженность страны курсу на европейскую интеграцию. Круиз Ретро-ФМ близится к завершению. Буквально через час комфортабельный лайнер «Астория Гранта» прибудет в порт турецкой Анталии. Напомню, в течение недели участники круиза, среди которых и слушатели Ретро-ФМ, выигравшие путевки в нашем эфире, в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» Саши Светловой и Рит Субботиной путешествовали по Черному и Средиземному морям, делая остановки на греческих островах. Смотрите фото и видео их этой фантастической поездки на нашем сайте retrofm.ru и в официальных группах радиостанции в соцсетях. Футболист Криштиану Роналду решил сменить профиль. Он выступит в роли продюсера футбольного сериала. Также появится и в кадре. Название шоу «День первый». Съемки сериала уже начались в Лондоне. Пленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. В сериале будут сочетаться драматические и комедийные элементы. Ну а дата премьеры пока неизвестна.
0: Ну что, остается только порадоваться за то, что один из лучших бомбардиров в истории футбола найдет чем заняться по окончании своей карьеры. И думаю, кассовые сборы с участием, картинам с участием Роналду обеспечены.
1: Ну что ж, будем желать удачи. Ну а пока о валюте на этот вторник. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Новым летним утром. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Не так страшны дожди, сколько, по мнению некоторых астрологов, приближение одного из самых опасных аспектов месяца Тау-квадрат Черной Луны, Лилит к Венере и Марсу, которые для некоторых являются личными планетами. Темная мощь этого аспекта может обрушиться на сферу отношений, личных связей, поразить финансы, сказаться на планах и значимых проектах. В общем, тут невольно начнешь прислушиваться к гороскопу на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. Ну, сегодня вроде бы нормальный день, который потребует, однако, порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны, в профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы, порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки, сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Это повлияет на качество идей. Весы, внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будут мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем удачного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: хорошим летом, хорошим в плане погоды. Начальникам, как правило, легче определить, кто еще из подчиненных не был в отпуске по отсутствию загара. Но даже те, кто его уже заимел, не прочь отдохнуть еще разок за какого-нибудь того парня. А я напомню, что и отдыхающие, пока еще работающие или уже работающие, могут весело и беззаботно встречать каждый летний день здесь, на Retro FM, в компании нашей летней смены. 9.18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: собственно, вся наша жизнь — это лестница. Как сказал один мудрец, человек живет до тех пор, пока карабкается вверх. И наше с вами летнее настроение продолжает движение в том же направлении, исключительно вверх. Двигать его нам помогают любимые артисты, их лучшие песни. Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ. В Москве 9.30. Не забываем и про новости. Самое время послушать Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минимальный размер оплаты труда в России необходимо установить на уровне не менее 50 тысяч рублей. Такое мнение сегодня выразил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриф. Он отметил, необходимо учитывать инфляцию, стоимость продуктовой корзины и услуг ЖКХ. Общественник подчеркнул, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда сотрудникам. Ну и напомню, на сегодня МРОТ в России зафиксирован на отметке 27 093 рубля. И согласно актуальным прогнозам, в следующем году этот показатель может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Осколки украинского беспилотника попали в многоквартирный дом под Рязанью. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Кроме того, повреждена опора линии электропередачи. Всего над областью минувшей ночью сбили 4 БПЛА. На местах работают представители экстренных служб. Украинский беспилотник попал и в многоквартирный дом в Курске. Никто не пострадал. Однако жителей дома эвакуировали. Всего за минувшую ночь над регионами России сбили 356 украинских беспилотников. Мошенники придумали новый способ обмана для кражи денег. Они начали расклеивать в общественных местах фальшивые QR-коды. Аферисты размещают их на стойках информации, автоматах по продаже билетов, в вендинговых аппаратах и даже парковках. Эти стикеры ведут на поддельные страницы оплаты, где жертва добровольно вводит данные своей карты. В Госдуме предложили закрепить на федеральном уровне проект «Социальная няня», а также создать на госуслугах единый реестр специалистов, чтобы сделать уход за ребенком более безопасным. В нем должны быть проверены самые важные данные – личность человека, состояние здоровья, отсутствие судимости. Необходимо также разместить отзывы о работе. Сегодня православные отмечают День крещения Руси. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года, когда христианство стало государственной религией на Руси. С предложением придать этой дате госстатус выступила тогда Русская Православная Церковь. В этот день чтят память равноапостольного князя Владимира. Он способствовал распространению христианства на Руси, расширял и укреплял города, возводил в них церкви. И о валюте. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: говорил один известный писатель, жить не обязательно, путешествовать необходимо. Так что, если перед вами встала острая необходимость сходить в отпуск, последуйте этому совету. Путешествуйте на здоровье и набирайтесь ярких впечатлений, друзья. Ну, а мы продолжаем бороздить музыкальные просторы последних десятилетий. Группа Eruption в летней смене на Ретро FM через пару минут сменят Валерий Леонтьев и Сиси Кэтч.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-76. 16.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: хорошо, когда в твоей жизни все вокруг поют в унисон с тобой. А бывает и так, что даже самыми близкими людьми приходится петь разные песни. Кто-то все о вечном поет, поглядывая на звезды, которые упоминают все песни группы Simply Red, кстати. А кто-то исключительно о проходящем, о земном напевает. Впрочем, такая картина только на пользу музыкальному разнообразию нашего утреннего эфира, когда и полетать в облаках приятно, и спуститься на землю полезно. 9:49 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения. Обещаю много чего интересного в дальнейшем утреннем эфире. В начале нового часа летняя смена на Ретро FM порадует последними новостями и астропрогнозом на этот день. А до конца этого часа нам еще споют Secret Service и Андрей Миронов.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00, 13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов разрушу!

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Любой путь начинается с самого первого шага. Шагнем же смело в новый час вместе с летней сменой «Столицы 10». Чеканя шаг. Дмитрий Королев эффектно зашел в студию с новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Из-за необоснованного роста цен на топливо антимонопольщики возбудили дела против владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Коми. Кроме того, операторам автостанций в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях выданы предупреждения. Также ФАС выявила признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива в Новосибирской области. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, по программам магистратуры 20 сентября. Об этом сообщает Миноборнауки. Ведомстве уточнили, что для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно. Однако крайний срок не позднее 20 сентября. Полного закрытия границы с Россией эстонские власти не планируют. Сокращение режима работы КПП с эстонской стороны направлены на уменьшение пассажиропотока и грузопотока. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. Как передает РИА Новости, ранее на 4 часа было сокращено время работы погранпункта Нарва-1. В результате желающие пересечь границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки без возможности уйти на ночлег. Больше 170 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за масштабных лесных пожаров. Там стоит жара, дует сильный ветер, и пламя быстро распространяется на огромные территории. Только за последние сутки зарегистрировано более 1000 возгораний. Введен режим ЧС национального масштаба. Огонь уже перекинулся на пригороды Мадрида. Власти называют этот пожар самым страшным в истории региона. Европейский Центробанк представил 10 финальных вариантов дизайна евро. Всего было подано более 1200 заявок. Предложено два концепта. Первое – европейская культура. Она включает портреты выдающихся европейцев. Например, оперная певица Мария Каллас, композитор Людвиг ван Бетховен, художник и изобретатель Леонардо да Винчи. Вторая – реки и птицы. Она посвящена природе и биоразнообразию Европы. Теперь граждане ЕС смогут проголосовать за понравившийся вариант до 21 сентября. В обращении новая серия поступит через несколько лет. Ну и а пока о валюте нынешней. Доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88,76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра и легкого дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена. На

0: новость недавно на глаза попалась о том, что британские ученые выяснили, разговоры на какие темы не стоит заводить женщине, если она хочет, чтобы мужчина не переставал ее слушать. Так вот, оказалось, что чаще всего нас, мужиков, раздражают пересуды о чужой личной жизни. Отрицательную реакцию также вызывают рассказы о незнакомых людях и сплетни о звездах, публикации в соцсетях, разговоры о диетах, шопинге, моде и астрологии. Это я к чему? Мужская часть нашей аудитории может отдохнуть, минутку-другую выйти, свежим воздухом подышать, потому что далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 28 июля. День потребует порядка и ясности. За привычными мелочами будут скрываться глобальные перемены. Овны. В профессиональной сфере излишняя дипломатичность и пустые формальности сегодня вызовут сопротивление. Тельцы, помните, практичность – более надежный ориентир, чем импульсивные желания. Близнецы. Порой жесткость нужна для того, чтобы не сбиться с пути. Надо постараться найти в строгости что-то положительное. Раки. Сегодня слова будут давить на чувства сильнее обычного, поэтому делайте паузы, а мягкость вообще не поможет снять напряжение. Львам поддерживать энергию даже в повседневных задачах поможет сегодня внутренний порыв к действию. Девы, создайте подходящую обстановку для реализации ваших творческих задумок. Весы. Внимание к домашнему пространству создаст ощущение устойчивости, которое будет заряжать всех, кто рядом с вами. Скорпионы, ваше желание охватить как можно больше создаст некоторое напряжение, но также и откроет новые возможности. Стрельцы, переосмысление ваших истинных возможностей позволит увидеть перспективные пути развития. Козероги, информационная перегрузка или неточность в формулировках будет мешать вашей работе, но это временно. Водолеи, честное и непредвзятое осмысление собственных мыслей и чувств поспособствует правильному принятию решений. Ну а рыбам надо постараться оценить ближайшие перспективы, но не стоит торопиться с окончательными выводами. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Настоящая женщина в мужских глазах должна быть прекрасна в любое время суток. Хотя сами милые дамы считают, что вечерняя леди, про которую как раз поет Крис Норман прямо сейчас в нашем эфире, и леди утренняя – это два совершенно разных человека. 10:18, время московское, продолжается летняя смена на ретро-ФМ. У нас, друзья, есть абсолютно все, что нужно для хорошего и позитивного начала дня. Уже скоро готовимся подпевать группе Roxette, а в середине часа послушаем свежие новости. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Легкого и доброго утра.
1: Летняя смена на ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
10: Свадьба или новоселье?
9: В «Хоумберри» все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
11: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Real Sugar, натуральный или настоящий сахар, так дословно переводится название этой песни группы Roxette. Кстати, кто-то из современников пустил слух, подхваченный в интернете, о том, что содержание сахара в хрене составляет 16%, а в редьке только 7%. Дескать, вот и верь после этого пословицам-поговоркам. Однако же ученые опровергли это ложное утверждение, все измерили и выяснили, что на самом деле и в хрене, и в редьке сахара порядка 6,5-7%. Так что пословицам-поговоркам по-прежнему верим. Половина 11 в Москве. Никаких жареных фактов у Дмитрия Королева в информационном обзоре событий вторника. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В Госдуме выступили с идеей принятия закона о риэлторской деятельности. Специалисты по недвижимости должны отвечать за свои действия. Закон необходим для обеспечения прозрачности и защиты интересов потребителей. Как отметил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, белые риэлторы поддерживают принятие такого закона. В Тюмени и Тюменском округе с этого вторника введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводка. Об этом сообщил глава области Александр Мор. По его словам, жители, проживающие по опасным адресам, имеют право на единовременную материальную помощь. Это более 15,5 тысяч рублей. После отступления паводка муниципальные комиссии обследуют жилые помещения. При полной утрате имущества выплата составит 156 тысяч рублей, при частичной 78. В турецкой Анталии начали проверку сигналов о мошенниках, которые обманывают российских туристов при бронировании мест для отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу муниципалитета. По данным турецкой платформы для подачи жалоб, за неделю количество сообщений на мошенничество только на сетевые отели увеличились на 58%, а на мошенничество при аренде автомобилей на 46%. Эксперты советуют россиянам проверять сайты перед оплатой путевок. На юге России началось нашествие саранчи. О появлении полчищ насекомых сообщают из Астраханской области, Дагестана и Калмыкии. Из-за вредителей снижена видимость на трассах. Больше всего стадные насекомые угрожают сельскому хозяйству. Вредители способны быстро уничтожить посевы на тысячах гектаров. Специалисты проводят обработку в отдельных районах. Для борьбы с саранчой пришлось даже задействовать авиацию. Москва готовится к ночному велофестивалю. Он намечен на 1 августа. Участников ждет насыщенная развлекательная программа. Она вновь объединит музыку, свет и спорт. На сцене фестиваля запланированы диджей-баттл, экстрим-шоу, джамперов и трюковое велошоу. Для тех, кто хочет найти компанию для заезда, будет работать тематическая зона знакомств. Кроме того, состоится награждение победителей конкурса костюмов. И в завершении выпуска о валюте на этот вторник. Американский доллар сегодня 78 рублей 1 копейка, единая европейская 88.76. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: понимаю героев этой песни. Танцы, удовольствие – одно из самых приятных. А представьте, друзья, сколько удовольствия получили участники нашего традиционного круиза «Ретро-ФМ», итоги которого через несколько минут подведут наши утренние ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. А до начала нашего круизного дайджеста успеем послушать один из лучших хитов Дитера Болина и Томаса Андерса. Готовимся подпевать дуэту «Modern Talking» в столице. 10:35. Летняя смена на «Ретро-ФМ» продолжается.
1: Летний день начинается с летней смены на «Ретро-ФМ».
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Ретро-ФМ. Дайджест.
1: Доброе утро всем, кто был с нами эти 10 дней на связи.
2: Это Саша и Рита из незабываемого круизера Ретро-ФМ, который подошел к концу.
1: Да, воспоминания у нас и у всех победителей круиза останется на всю жизнь. Ах, Турция, Греция, как же вы были хороши.
2: А как хороши были наши артисты. Большое спасибо Саше Айвазову, группам «Лицей», «Плазма», ну и, конечно, за самую романтичную и неожиданную свадьбу Насти Макаревич на борту лайнера «Астория Гранде».
1: Да, за это отдельное спасибо. Ну что, пора возвращаться домой. Это ваша первая смена из круиза «Ретро-ФМ».
2: До встречи.
0: Круиз Ретро-ФМ.

0: Вот и гимн победителей от группы Queen. Гимн тех, кто преодолел все утренние трудности, победил скуку и хандру, обрел хорошее настроение, с оптимизмом смотрит на предстоящие дела. А поскольку таких среди слушателей ретро-ФМ очень много, считаю, что наша летняя смена свою задачу сегодня выполнила. 10:47 в столице. Я, Олег Орлов, желаю всем продуктивного дня и прощаюсь до завтра. Ну, а до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и Bad Boys Blue. В начале следующего встречайте на ретро-ФМ Антона Веселова.
1: Летняя смена на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа.

0: 11 часов в столице на Ретро-ФМ. Впереди Dire Straits, арабесские песни из «Кавказской пленницы». Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок на регулярной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. Ранее президент России Владимир Путин продлил для китайцев право на безвизовый въезд в Россию до 31 декабря 2027 года. Также дипломат рассчитывает и на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом. Президент США Дональд Трамп сегодня встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером Украины Владимиром Зеленским. В частности, с главой киевского режима он намерен обсудить мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Российская сторона готова рассматривать предложения и идеи по дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом напомнила официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Власти Молдавии ввели режим тревоги в сфере энергетики на 30 дней. Причина – перебои в поставках горючего. Как заявил премьер страны Василий Тофан, падение уровня воды в реке Дунай стало причиной перебоев поставок нефтепродуктов баржами в порт Джурджушелли. Это привело к дефициту горючего на десятках АЗС перед активным сельскохозяйственным сезоном. Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – День крещения Руси. Богослужения пройдут в храмах по всей стране. Праздник учредили 16 лет назад в честь событий 988 года. Тогда христианство стало государственной религией. В этот же день также чтят память равноапостольного князя Владимира. С именинами и с днем крещения Руси патриарх московский всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина. Первый в России научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с помощью технологий искусственного интеллекта, выйдет уже в этом году. Лента рассказывает о полководце Михаиле Кутузове. В картине оживает более 50 классических живописных полотен. Сейчас создатели получают прокатное удостоверение. Отмечается, основная сложность в том, что ранее фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались к прокату. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: замечательном пособии для мужчин, как найти настоящую женщину, всего 3 пункта, друзья. Первый – разгоните коня, второй – подожгите избу, третий – ждите. Вот сразу 2 настоящие женщины объединились в этом дуэте, да еще и сестры, кстати говоря. Это сестры Мэй, вот их одноименный коллектив на Ретро-ФМ в 11.19. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас группа Тычин, Жанна Фриске и Лайонел Ричи.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Амор, любовь моя. Это такое общепринятое обращение друг к другу в Мексике. И Акапулько здесь абсолютно не исключение. Вообще, любовь — это такая, знаете, религия этой страны. Любит все и всех. Ну, в хорошем, конечно, смысле слова. Рики и Повери на Ретро ФМ были только что. Уже совсем скоро на Ретро ФМ Патрисия Касс, Майкл Джексон и Владимир Высоцкий. В Москве 11:37.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Ретро ФМ Владикавказ 54 11 00. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвусь.

0: Жили-были парень с девушкой, любили. Он себя и она себя. Вот такая вот грустная сказочка, почти как у Патрисии Касс в этой песне. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ, 11.49, столица, и до конца часа с нами квартет Битлз и группа Комбинация. Меня зовут Антон Веселов.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб. 12+.

0: Полдень на Retro FM. Впереди группа старше по Андрей Губин и Альбана и Рамина Пауэр.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей получат 30 работодателей Северной Осетии на финансирование мер по охране труда в текущем году. Региональное отделение социального фонда компенсирует компаниям расходы, понесенные на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Программа включает 17 мероприятий, среди которых прохождение медосмотров, санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и тех, кто трудится во вредных условиях, приобретение средств индивидуальной защиты, а также обеспечение лечебно-профилактическим питанием. Сумма компенсации для каждого предприятия составляет от 20 до 30% от страховых взносов, начисленных за предыдущий год. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Летняя школа МГИМО стартовала в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба СОГУ. В масштабном проекте примут участие 52 студента МГИМО и 30 студентов североосетинских вузов. В течение недели участников ждет культурно-образовательная программа, включающая лекции, экскурсии, этноквест, мастер-классы по осетинским танцам, посещение мемориалов Беслан-школы номер 1 и Барбашова поля, а также поездку в поселок Фягдон. Добавлю, мероприятие проводится в республике в третий раз. Проект реализуется в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве между Северной Осетией и МГИМО МИД России. Частица мощи святой благоверной великой княгини Марии Ясыни доставлена во Владимирский храм Владикавказа. Святыня передана в дар республике митрополитам Владимирским и Суздальским Никандрам. Добавлю, святая Мария Ясыня, супруга великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, мать 12 детей. Древнерусские летописи сохранили сведения о ее аланском происхождении. С этим связано особое почитание святой в Осетии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: казалось бы, ну скажи, ну что тебе жалко, что ли? Он как парень мучается. А не говорит, друзья, значит, вредная, хотя и синеглазая. Евгений Белоусов на Ретро FM в 12 часов и 18 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM мелодии джентльменов удачи. Группа Aqua и Silent Circle.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: глядя на красивую, молодую, чужую девушку, трудно даже предположить, что это. Подарок судьбы или все-таки наказание. А может быть и так, поверьте, друзья. «Хочу быть вместе» — это Сандра на Ретро-ФМ в 12.34. А уже совсем скоро на Ретро-ФМ дуэт «Ля Буш», Игорь Корнелюк и группа «Queen».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшие жаркое.

0: жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
1: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Бывает поставить себе цель. И пусть стоит. А ты, как говорится, лежи, где лежал. Ну, кстати, можно уже и полежать, и пообедать, кстати. Время подходящее. 12:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Рики Повери и Лев Лещенко. Уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
6: Только второй.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди Таркан, группа Modern Talking и Игорь Иванов. Ну а в начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, друзья. Единые правила для трудовых отношений разработают в России. Документ будет касаться работы через онлайн-платформы, сотрудничества с самозанятыми, индивидуальными предпринимателями по договорам ГПХ и аутсорсинга. По данным ведомостей, это поможет компаниям избежать споров с контролирующими органами, которые сейчас могут по-разному оценивать одинаковые формы занятости. Использование нейросетей и VPN-сервисов предложили считать отягчающим обстоятельством. При этом речь не идет о наказании за любое формальное использование гаджетов или сетей. Следственный комитет подготовил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за использование информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта при совершении преступлений. Об этом сегодня заявил глава ведомства Александр Бастрыкин. В качестве примеров он назвал кибермошенничество и незаконный оборот данных. Трассу Колыма в Якутии затопило из-за дождей. Движение по главной транспортной артерии региона полностью парализовано на протяжении почти 50 километров. Мощные ливни идут уже несколько суток. Дорожное полотно размыто. Местами на проезжую часть сошли селевые потоки. На одном из участков в Адой снесло мост, а в Тюменской области из-за паводка после обильных дождей с этого вторника введен режим ЧС регионального характера. Еще одним российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях. Как стало известно, соответствующие ограничения сняла Международная федерация функционального многоборья. Ожидается, что сборная России примут участие в соревнованиях серии «Мастерс» и чемпионате мира уже в этом сезоне. Ближайший международный старт пройдет осенью на острове Аруба в Нидерландах. Финальные фото и обмен контактами с новыми друзьями. Сегодня завершается круиз «Ретро-ФМ». В течение недели его участники, в том числе 15 победителей супер-игры от нашей радиостанции, путешествовали по Черному и Средиземному морям на комфортабельном лайнере «Астория Гранте». Посетили несколько греческих островов и турецкие курорты, зажигали под любимые хиты на легендарных вечеринках «Ретро-ФМ» и подпевали любимым артистам отечественной эстрады. Смотрите фото и видео этой фантастической поездки на сайте «Ретро-ФМ» и в официальных группах радиостанций в соцсетях. И о валюте на этот вторник: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88.76. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: прям как в том старинном анекдоте. Помните, друзья? Вася, ЗПТ, все равно люблю только тебя, ТЧК. Это Самаш на Ретро-ФМ. Only You, собственно, так романтично называется эта песня. В Москве 13 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рэй Чарльз, Алена Апина и Pet Shop Boys.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадиева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Романтика обычно начинается там, где кончаются деньги. Ну, по крайней мере, у нас у мужчин. Хотя с такой музыкой трудно быть неромантичным. Это Пол Янг на Ретро FM в 13.36. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сандра, Крис, Ри и мелодии с бриллиантовой руки. Уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: ждут, поет Сандра. А вот Филича ждать не будет. Друзья, начинаем через несколько минут. Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим. 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами квартет Абба и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на

0: В Москве 14.00. Филич Танар от РФМ. Целый час ваших приветов и поздравлений, друзья.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Более 11 миллионов рублей получат 30 работодателей Северной Осетии на финансирование мер по охране труда в текущем году. Региональное отделение социального фонда компенсирует компаниям расходы, понесенные на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Программа включает 17 мероприятий, среди которых прохождение медосмотров, санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и тех, кто трудится во вредных условиях, приобретение средств индивидуальной защиты, а также обеспечение лечебно-профилактическим питанием. Сумма компенсации для каждого предприятия составляет от 20 до 30% от страховых взносов, начисленных за предыдущий год. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Летняя школа МГИМО стартовала в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба СОГУ. В масштабном проекте примут участие 52 студента МГИМО и 30 студентов североосетинских вузов. В течение недели участников ждет культурно-образовательная программа, включающая лекции, экскурсии, этноквест, мастер-классы по осетинским танцам, посещение мемориалов Беслан школы номер 1 и Барбашова поле, а также поездку в поселок Фягдон. Добавлю, мероприятие проводится в республике в третий раз. Проект реализуется в рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве между Северной Осетией и МГИМО МИД России. Частица мощи святой благоверной великой княгини Марии Ясыни доставлена во Владимирский храм Владикавказа. Святыня передана в дар республике митрополитам Владимирским и Суздальским Никандрам. Добавлю, святая Мария Ясыня, супруга великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо, мать 12 детей. Древнерусские летописи сохранили сведения о ее аланском происхождении. С этим связано особое почитание святой в Осетии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: мы начинаем. Папа Антон и мама Света из Челябинска поздравляют дочь Таю с днем рождения. Будь счастлива, наша прекрасная девочка, пишут родители. Михаил Субаев из Москвы поздравляет с днем рождения Евгения Ёлкина. Расти большой, не будь лапшой, здоровья и всего самого замечательного. А Татьяна Мартынушкина передает огромный привет Елене Павловне Алутиной.
1: Отправляйте смс на номер 5.

0: старый знакомый, да что там знакомый, дружище Пупо, феличите на Ретро-ФМ. А я читаю ваши сообщения, друзья. Илья поздравляет своих бабушку и дедушку с юбилеем свадьбы и поздравляет также бабушку с днем рождения. Ольга из Москвы поздравляет Дмитрия Ганьшина и всех сотрудников ЦКБ с днем крещения Руси. Пусть все плохое смывается, хорошее остается навсегда. Анна поздравляет с днем рождения Олега Сухарева из республики Коми, поселок Жишарт. Желаем, это уже к ней присоединяются друзья из Солнечной Абхазии, чтобы год сложился как идеальный проект с четким планом действий, вдохновляющими целями и блестящими результатами. Продолжим совсем скоро.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

0: Семья Хадыкиных и сын Михаил поздравляют Лизу Сергееву с днем рождения. Желают здоровья, сил, вдохновения, удачи, путешествий, достатка, успеха, радости и воплощения мечт. У тебя есть все, что нужно для счастья, пишут родные. Сегодня отличный день, чтобы само счастье стало твоим. Береги себя. Полина Суровцева из Северодвинска передает привет маме и сыну Мартину. В Рязанской глубинке, пишет Полин, такое лирическое отступление. Покой и уют здесь на даче. Под солнцем проходят все дни. Замечательно. Поздравляем вас с этим. Так, идем дальше. Тимофей из Иваново передает привет своему отцу, дальнобойщику. Ну, а мужья Игорь и Олег передают приветы Наталье Некрасовой и Наталье Филипповой. И просит держаться. До отпуска осталось совсем немного.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсалх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пивака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
1: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
0: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16. Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ольгах из Москвы и Твери поздравляют Ларису Бордину в девичестве Шабарову с днем рождения, даже юбилей. Всегда оставайся такой же классной, какой тебя знаем, и всех-всех благ. Анатолий из Мариуполя передает привет своей любимой принцессе Анжель. Дорогая моя, я очень благодарен судьбе, что она подарила мне тебя, а тебе меня. Скромненько. Так, идем дальше. Внуки Андрей, Никита и Оля из Кондопоги поздравляют свою бабушку с днем рождения. Желают крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными моментами. Мы очень тебя любим, пишут внуки, и ценим все, что ты для нас делаешь.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: Ну, а мне суждено провести сегодняшнюю фильчту, что я, собственно, с удовольствием и делаю. Читаю ваши сообщения, друзья. Ксюша поздравляет Михаила Разоренного с днем рождения. Желает, чтобы удочка приносила только самые крупные трофеи. Татьяна Ивановна Кроль из Магнитогорска поздравляет своего маленького внучка Мишеньку с днем рождения. Ему исполнилось 33 годика. Желает ему всего самого наилучшего. Очень его люблю, пишет Татьяна Ивановна. И передайте, пожалуйста, привет Леночке, Гришаньке и Оксаночке. Всем счастья, здоровья, всем спасибо. Все, передали. Мария из Краснодара передает огромный привет своим коллегам из Росшины, друзьям и всем отличного настроения, улыбок, удачи и прекрасного дня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья. С 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37. Напротив рынка. Алан.
7: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Маша из города Жуковский передает привет своему мужу Сергею, который сейчас скучает без нее дома. Уверена, Наташа. Ну-ну. А Владимир передает привет Ире из отдела прочности. Желает поскорее закончить ремонт, пускай настроение будет всегда на высоте. Ну и, наконец, семья Серовых из Москвы поздравляет семью Шкондиных с 19-летием совместной жизни. Желаем дожить до золотой свадьбы и чтобы быт не съел романтику. А романтика иногда позволяла забыть про быт. Любим вас, пишет Серовы.

0: Одеваться, рабочий день в самом разгаре, так что крутимся, вертимся, работаем, ну и поздравляем. Передаем привет, и, конечно же, на то Филичита на РТРФМ и существует. Елена и коллеги из банка города Перми поздравляют с днем рождения Аню Соболеву. Желаю, чтобы в жизни было больше солнечных дней, добрых людей, счастливых событий. Пусть семья радует, друзья поддерживают, а все начинания приводят к успеху, здоровья, внутренней гармонии, бесконечного тепла от тех, кто дорог. Кума из Анапы передает привет Ольге Ерофеичевой в Краснодар. Желает хорошего дня. Море парное, приезжайте. Понятно. Так, Светлана из Невинномысска передает привет девушкам из лаборатории по мониторингу чистоты воздуха и воды. А я в отпуске, пишет Светлана. Желаем отличного, позитивного продолжения дня. Да, ну жесток, конечно, Светлана, но тем не менее, передаем привет девушкам и желаем им тоже поскорее уйти в отпуск.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. We'll be right back.

Blue System завершает сегодняшнюю фильчту. Друзья, в Москве 14.54. Меня зовут Антон Веселов. К сожалению, как всегда, много неподписанных сообщений. Друзья, в следующий раз обязательно подписывайте. Ну, если, конечно, хотите, чтобы оно прозвучало в эфире. Так, читаю подписанные. Внучата Леночка, Алиночка, Женя, дочурки Марина и Наташечка поздравляют любимую бабушку Надежду Сергеевну Чапаеву с юбилеем. Желает ей огромного крепкого здоровья, счастья и всего хорошего. Ирина из Сыртовалы поздравляет своего зятя Александра Гусева из Петрозаводска. Желаю, чтобы здоровье было богатырским, в делах стабильности и успеха, в душе всегда царил весенний настрой. Пусть рядом будут верные друзья, в семье любовь и уют, а каждый день приносит радость и поводы для гордости. Будь счастлив. Георгий передает привет своей любимой Дарье. Хорошего рабочего дня. Жена Аня передает огромный привет Косте. Ну, а Анастасия Сергеева из Москвы передает привет Наталье, фанатке Ретро-ФМ. Тогда от меня лично тоже большой привет Наталье, Владимиру и Александру. Они сейчас едут на дачу. Желает Анастасии им солнца, тепла и огромного урожая. Ну что, друзья, завтра, как всегда, с 2 до 3 дня продолжим читать приветы и поздравления. Ну, а уже в следующем часе здесь встречайте Руслана Романова.

0: столице 15.00. Далее Александр Серов, Альбана и Рамина и Дубы Колдуны на Ретро FM. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Добрый день.
1: Добрый день, всех приветствую. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым, который состоялся сегодня, был теплым и содержательным. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки. Информация о том, по чьей инициативе состоялся разговор, будет также уточнена. Контакты на высшем уровне продолжаются, что подтверждает динамику сотрудничества между странами. Ранее стороны уже обсуждали восстановление авиасообщений между Россией и Азербайджаном. Цена нефти Brent сегодня опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 июля. Снижение ускорилось до 3% на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. WTI торгуется на уровне $80. Падение котировок связано с ожиданиями стабилизации поставок и снижением рисков перебоев. Рынки продолжают следить за ситуацией в регионе. Россия и Китай обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Ведется активная работа по заключению соглашений, также о либерализации поездок с Индонезией и Малайзией, а также по запуску групповых безвизовых туристических обменов с Вьетнамом. Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года, а Россия ответила аналогичным шагом. Власти Анталии проверяют сигналы о мошенниках, обманывающих российских туристов при бронировании отдыха, особенно при аренде бунгало. Число жалоб на таких случаи выросло на 114% за последнюю неделю. В муниципалитете пообещали привлечь виновных к ответственности и призвали туристов пользоваться только проверенными компаниями. Ранее туроператоры сообщали о росте числа жалоб на мошенничество в сегменте аренды жилья и автомобилей. Туристам рекомендуют быть бдительными и проверять информацию перед бронированием. И Криштиану Роналду выступит продюсером футбольного сериала, который называется «День первый», вместе с режиссером Мэтью Воном. Главную роль исполнит Дэмиан Льюис. Также в проекте появятся футболист Тьерри Анри и рэпер Дэйв. Сериал расскажет вымышленную историю футбольного агента. Дата премьеры сериала пока что не сообщается. И расскажу о курсах валюты на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 1 копейка. Евро 88 рублей и 76 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: дня, финальная июльская неделя. Спешу поприветствовать всех, кто слушает Ретро-ФМ, скрашивая свой трудовой, а может быть даже у кого-то и выходной вторник. Ну, график у всех индивидуальный. А вот относительно музыкальных предпочтений, друзья, надеюсь, все мы едины в своем мнении и настроены только на лучшую музыку, проверенную временем. Ближайшие несколько часов с вами я, Руслан Романов. Хорошего всем настроения и успехов. Скоро в нашем эфире «Руки вверх» и «Реки Повари». Через несколько минут в столице 15:20. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными числами. Системе до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.
9: Take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight?

0: Пенная, вспомогательная и звучит как бы между делом, однако значение, по-моему, имеет глобальное, фундаментальное. Ведь без любви, как говорится, ни туды, ни сюды. Ну а Ретро ФМ своих чувств не скрывает, признаемся вам регулярно, подкрепляя все это, конечно же, лучшей музыкой, проверенной временем. Далее Марай Керри и Владимир Высоцкий на Ретро ФМ, 15:36 в Москве.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: она, да что, и строить, как говорится, и жить помогает. Ну, в большей степени это утверждение относится к нашей любимой музыке глобально, нежели к прекрасной певице Лиан Росс. Хотя, тут вот смотря, кому помогать, видимо, и строить, и жить. Ну, а Ретро-ФМ вещает для всех, без исключения, с огромным удовольствием. Далее в нашем эфире коллектив Space и Евгений Белоусов через несколько минут в столице 15.50. Доброго всем дня!
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: столице 16 часов. Далее Beatles, Сиси Кетч и Евгений Осин на Retro FM.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Добавлю, в центре завершено создание музейной экспозиции, оборудованы входная группа, рабочие кабинеты, обустроены спортзал и установлена система теплоснабжения. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Снова и снова возвращаясь на Ретро-ФМ, вы неизменно услышите лучшие хиты сразу нескольких поколений, что тоже весьма приятная перспектива. Тем более, что все это происходит наяву, в реальном времени и, соответственно, в прямом эфире. Всем доброго дня, который плавно переходит в вечерний формат 16.20 в Москве. Я Руслан Романов. Всем здравствуйте. Далее «Ласковый май» и «Beach Boys» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 28 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
2: Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон», первый. Всегда первый.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Если перевести название этого трека вот так лаконично и ярко «Пошумим», то можно даже подпевать прекрасной Дженнифер Лопес. Все идеально ложится на музыку. Я только что проверил. Ну а остальной текст и танцы, соответственно, это уже, друзья мои, за вами. 16:34. Время московское точное. Я Руслан Романов. Рад всех приветствовать. Вторник продолжается и набирает обороты. Из музыки у нас скоро прекрасная композиция Дмитрия Маликова, а также песня из фильма «В джазе только девушки» и великолепная Мэрилин Монро уже через несколько минут. Не пропустите. Ну а пока пошумим.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались? До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева, 81А. Мебельный континент. Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа

до 10 магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Я бы сказал, воодушевляющая, вдохновляющая история, судя по характеру музыки и используемым приемам. Ну, например, вот эти мужские вокальные хоровые партии на заднем плане мы хорошо слышим. Они придают эпичности любому произведению, в частности, и композиции под названием «Go West». 16:49 в столице. В этом часе услышим еще Рикардо Фолье и Сергея Беликова. Через несколько минут.
1: Реклама.
2: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интересных.

0: эфире группа «Комбинация», Bad Boys Blue и ансамбль «Ариэль», столица 17.00. Я прямо сейчас с новостью в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал сделать путешествия на поездах более комфортными и безопасными. Инфраструктура должна успевать за динамикой перевозок и соответствовать высочайшим стандартам качества. Особое внимание необходимо уделить проектированию новых объектов. Вопрос развития железных дорог остается приоритетными для правительства. Михаил Мишустин обсудил эти задачи с главой Росжилдора Александром Сахаровым. В Кремле заявили, что решение о поддержке Wildberries пока не принималось, но ситуация находится на контроле правительства. Ранее БПЛА атаковали склады маркетплейса в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Санкт-Петербурге, Симферополе и Екатеринбурге. Ведется диалог с компанией. Вопросы компенсации пострадавшим продавцам пока не решены, но ситуация остается на контроле властей. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по магистратуре 20 сентября. До 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников и олимпиадников, до 5 августа от поступающих по основному конкурсу. После этих дат наступают дни тишины, когда абитуриенты не смогут отозвать заявление. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа, и это позволит четко определить статус поступающих. Банк России заявил, что постоянно мониторит финансовые телеграм-каналы и сопоставляет публикации с торговой активностью. Об этом заявил глава департамента ЦБ Кирилл Пронин. Регулятор выявляет нестандартную активность участников рынка, чтобы избежать махинаций. Ранее ЦБ уже устанавливал факты манипулирования через каналы. Возбуждены уголовные дела. С начала года поступило более 150 обращений о недобросовестных практиках. И искусственный интеллект стал самым востребованным навыком, который россияне хотят освоить в ближайший год. Его выбрали 58% опрошенных, показало исследование одной из компаний. По 40% интересуются дизайном и программированием, 30% иностранными языками. А главный стимул к обучению – желание сменить карьеру, таких 60%. 77% считают, что самообразование дополняет фундаментальные вузовские знания. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 78 рублей и 1 копейка, евро 88 рублей и 76 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Не знаю горя, горя, горя. В краю магнолий.

0: кто, очевидно, уже произнес волшебное слово «стоп» и покинул рабочее место. Вот в нашем эфире никаких пауз нет и быть не может, ибо вещаем мы круглосуточно и ежедневно. А потому лучшая музыка доступна для вас 24/7. Руслан Романов по-прежнему здесь. Придаю всем пламенный привет. Через несколько минут в нашем эфире Евгений Белоусов про наступающий вечер «Вечерок». В Москве 17:20.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Магазин «Охотник» на Владикавказской 37 вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской 37, напротив рынка «Алан».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Должно быть, это любовь, подумали вы, однажды, настроившись на Ретро-ФМ и услышав любимую музыку, проверенную временем, одна композиция лучше другой. Все это здесь, в нашем эфире, и спорить со всем вышеизложенным весьма и весьма трудно. Так что давайте пусть все вот так и останется. И дальше будем в том же ключе с вами вместе двигаться. 17:35 практически в столице. Приветствую вас, друзья. Далее дуэт Me and My, а также песня Игоря Иванова буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Итак, друзья, вечер вторника набирает обороты. А вот, скажем, июль, напротив, сдает свои позиции. Итоговая неделя второго летнего месяца на календаре. Уж не знаю, радует ли вас этот факт или наоборот, но уверен, что для грусти причин нет, а вот для бодрости духа есть все необходимое. Вечер для трудового дня, лучшая музыка на Ретро-ФМ и, в общем-то, хорошее настроение. Все мы этим с вами делимся. Далее Абба и Юрий Антонов. Не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: столице 18 часов. Далее группа Nazareth, певица Алсу и дуэт Modern Talking на Retro FM.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Добавлю, в центре завершено создание музейной экспозиции, оборудованы входная группа, рабочие кабинеты, обустроены спортзал и установлена система теплоснабжения. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов: 51 97 60 и 50 50 85. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр по телефону 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: вот уже и не за горами та самая ночь. В Москве уже 18:20, но в нашем случае главное определение будет, это, конечно же, музыкальная ночь. Так что, если в планах на темное время суток бодрствовать по тем или иным причинам, то вам, друзья, однозначно к нам на Retro FM, ведь лучшая музыка, проверенная временем, звучит круглосуточно. Ласковый май только что. Впереди Юрий Никулин, Георгий Вицин, а также Крис Ри через несколько минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А. «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00. Hello.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми.

0: путешествовать, то только под лучшую музыку, что звучит на Retro-FM, в позитивной компании, то есть вместе с Retro-FM, и по возможности выезжать не в часы пик, вот прямо как сейчас в столице 18:35. Из музыки у нас дальше группа Кино и Хулио Иглесиас буквально через несколько минут. Ничего по возможности не пропускайте.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Лайо может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Рейша дает мне повод произнести название этой песни по-русски и тем самым резюмировать свое пребывание в эфире на сегодня. Всегда готовы делиться с вами только позитивными эмоциями, полезной информацией и, разумеется, только лучшей музыкой на Ретро-ФМ. Руслан Романов был с вами, друзья, прощаюсь до завтра. Всем желаю удачи и отличного вечера. В 19:00 к вам присоединится Тимур Соколов. Дождитесь обязательно. Ну, а через несколько минут Фэнси и Лев Лещенко на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Т4Л. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
11: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Тополиный пушарай. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+. RetroFM.

0: 19 часов в российской столице. Далее на Ретро ФМ Мадонна, Юрий Тмикс и Синяя птица. Все это уже скоро, ну а прямо сейчас новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко сообщил, что за нынешнюю сессию Верхняя Палата приняла более 300 федеральных законов. Ранее Владимир Путин провел встречу с депутатами Госдумы и отметил новый уровень взаимодействия правительства и парламента, который способствует укреплению российской государственности. Работа палат парламента в этой сессии завершается. Глава государства продолжает общение с руководителями палат. Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, а морская блокада Ирана продолжается. По его словам, через пролив проходят только те корабли, которые разрешены США, а Иран не контролирует этот стратегический маршрут. Ранее Тегеран объявлял пролив закрытым. Ситуация остается напряженной, и мировые цены на нефть реагируют на обострение. Конфликт продолжает влиять на глобальные поставки энергоресурсов. Компания Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим при атаках на логистические объекты компании. Первые выплаты поступили 21 июля. Семьи погибших получат по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшие по 1 миллиону. Психологическая помощь оказана нескольким сотням человек. На объектах маркетплейса регулярно проводились учения, что позволило оперативно вывести людей из зоны риска и избежать массовых жертв. Компания продолжает поддерживать пострадавших. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил признать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельствам при совершении преступлений. А по его словам, искусственный интеллект уже используется в тяжких деяниях, однако универсальной нормы об использовании технологий в противоправной деятельности пока что нет. И Зинедин Зидан назначен новым главным тренером сборной Франции по футболу. Он сменил Дидье Дешама, который возглавлял команду с 2012 года. Контракт со звездой футбола 54-летним Зиданом заключен на 4 года. Сам Зидан заявил, что 5 лет ждал этой возможности и отказывался от работы в клубах ради сборной. Как игрок он становился чемпионом мира и Европы в составе французской команды. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Отличный саундтрек для завершения рабочего дня под аккомпанемент легенды итальянской музыки, известного всем нам как Рикардо Фольи. Вечер перестает быть томным и обещает быть максимально жарким, если не в плане погоды, то хотя бы в плане музыки. Группа «Мечтать» и две красотки Саманта Фокс и Сиси Кейч нас порадуют в ближайшее время. 19:20 уже в столице, вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов, с этой минуты и до полуночи. Вместе с вами. Всем привет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 18 градусов тепла. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
5: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Лето!

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Nothing's gonna stop me now. Ничто не остановит нас в желании получать удовольствие от музыки, которая звучит в эфире. И ведь это не просто музыка, друзья, а музыка, проверенная временем, что говорит ее о ее исключительности. Саманта Фокс только что в ваших колонках. Далее здесь Брайан Адамс и Gypsy Kings. А еще для поднятия настроения и жизненного тонуса после тяжелого рабочего дня будет песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении Валерия Золотухина. Доброго вечера всем. 19:35 уже в столице.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот мы обычно с друзьями приветствуем друг друга фразой «бамбалео», которая в контексте этой песни переводится как «гуляю вольно» и символизирует свободу и легкое отношение к жизни. Так что всем бамбалео, друзья! Всем классного вечера в компании Retro FM. Оркестр Пола Мариа и Юрий Антонов продолжит эфир. Все самое интересное у нас еще впереди.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.

0: Альбана и Рамина Пауэр, Нэнси, группа Таван. У нас впереди 20 часов уже в столице. Всем доброго вечера.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Особый противопожарный режим введен в 9 сельских поселениях Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, режим действует на территориях населенных пунктов Правобережного, Моздокского и Пригородного районов. В этот период запрещается выжигание сухой травы, мусора, проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, а также садоводческих товариществ. Нарушителям грозит штраф от 10 до 800 тысяч рублей. Многоквартирный дом на улице Комсомольской, 1 в селении Майском признан аварийным. Об этом сообщает МинЖКХ Северной Осетии. По заключению специализированной организации и решению межведомственной комиссии при администрации пригородного района, дом включен в реестр аварийного жилищного фонда. Расселение жильцов запланировано на 2028 год после выделения финансирования. Центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер 1» станет филиалом Государственного центрального музея современной истории России. Решение принято на заседании правительства Северной Осетии в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина. По словам первого замминистра культуры Марины Рамоновой, в настоящее время идет подготовка документов для оформления филиала. Добавлю, в центре завершено создание музейной экспозиции, оборудованы входная группа, рабочие кабинеты, обустроены спортзал и установлена система теплоснабжения. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции. До 7 августа жители Северной Осетии могут обратиться к специалистам ведомства для получения информации о ранних признаках заболевания, мерах защиты, а также алгоритмах действий при подозрении на заражение. Для связи доступны следующие номера телефонов 51 97 60 и 50 50 85. Кроме того, в круглосуточном режиме работает единый консультационный центр по телефону. 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный. Слово «махаю» теперь официально признано равноправным вариантом глагола «машу». Об этом сообщает РИА Новости. Однако научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов подчеркивает, что форма «машу» по-прежнему является нормой и предпочтительным способом употребления. По словам эксперта, «махаю» сохраняет статус допустимого разговорного варианта, так как данное слово часто встречается в русской классике XIX века. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Курс евро 88 рублей 76 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Пойдемте со мной, друзья. Впереди нас ждет прекрасный летний вечер, который мы с вами проведем под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Напомню, в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Retro FM, так что не опаздывайте, зажжем так, что мало не покажется. Ну а пока группа «Святые» Пэтти Райан у нас на горизонте, 20:19 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов, всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Хватит эстафетную палочку от Рики Мартина. 20:35 уже в Москве. Продолжаем отдыхать.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21, ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

Надеюсь, этот суперхит от шведского викинга Мартина Эриксона, известного всем нам как E-Type, выбил из вас всю дневную усталость, и вы готовы окунуться в беззаботный вечер, наполненный танцами и лучшей музыкой. Вечеринка Ретро FM стартует через несколько минут. 3 часа танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Все это впереди.

0: Дона Саммер, как всегда, раздает огня с хитом Hot Stuff, за который она, напомню, получила Грэмми и навсегда вошла в музыкальную историю. Далее наш танцевальный микс продолжит Texas и No Mercy, ну а чуть раньше будут девчонки из группы Сливки. Это вечеринка Retro FM, меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцую вместе с вами.
1: Реклама.
2: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Summer Sun, суперхит от группы Texas, напоминает нам о том, что до конца лета осталось каких-то 34 дня. Так что наслаждаемся каждой минутой этого прекрасного времени года. И зажигаем под живой танцевальный микс на вечеринке Retro FM. Далее с нами Бананарама и Мастер Бой. Танцы продолжаются.
1: Реклама. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

видеть, а правильнее будет сказать, как слышите, в Румынии могут делать не только качественную мебель, но и качественную музыку. И трек «Кали» от группы «Accent» — яркий тому пример. Ну а какую музыку делают в Италии, уже скоро нам покажет и расскажет группа «Рики и Повери», но прежде «Иванушки». Через пару минут зажгут «Тополиный пух», «Жара июль». Совсем скоро.

Единственный хит легендарной шведской четверки, где мужчины поют, а женщины на бэк-вокале и на подтанцовке. Does your mother know? Пока Бьорн Ульвиус, солист группы Абба, всю песню деликатно пытался отправить юную фанатку домой к маме. Мы продолжаем, друзья, с вами тусоваться, потому что нам уже можно тусоваться. Хоть допоздна, да хоть до утра. Так что танцуем дальше в компании короля поп-музыки. И королева, кстати, тоже будет. Так что можно сказать, что вечеринка Ретро-ФМ сегодня проходит в королевском стиле.

Но какая вечеринка без Майкла Джексона? «Билли Джин» — легендарная работа короля поп-музыки, которая раскачает любой танцпол. Двигаемся дальше. Лунной походкой, в ритме танца, под лучшую музыку, проверенную временем. Сайлент Сёкол и «Блю Систем» впереди.

Up the Rain and the Night. Вечеринка Retro FM – это, да будет вам известно, единственная вечеринка на планете Земля, которая проходит в любую погоду, независимо от того, что за окном. Дождь, снег, либо знойная жара. Мы танцуем в любых погодных условиях, и не страшны нам никакие осадки. 22.50 уже в столице. Продолжаем танцевать под наш зажигательный микс. Впереди Сиси Кейч, Тань Буланова и Пэт Шоп Бойз. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую.

каждый день помогаем вам разгрузить свою голову от рабочих мыслей, как следует отдохнуть после трудовых будней на вечеринке Ретро-ФМ. Нон-стоп из танцевальных хитов, проверенных временем с 21 часа до полуночи здесь, на Ретро-ФМ, только для вас, друзья. А студию только что в ваших колонках. Далее команда Лейтбэк и группа Демо. 23:19 уже в столице. Это вечеринка Ретро-ФМ. Меня зовут Тимур Соколов. Зажигаем дальше.

Как там говорится, рожденный ползать летать не может, но в нашем случае рожденный танцевать устоять без движения не сможет, тем более, когда звучат такие суперхиты. «Русский размер» на вечеринке Ретро-ФМ, далее целое созвездие легенд, команда «Киев», станет «Тикарам», «Кармен» и группа «Аква». Танцуем дальше.

Я выбираю вечеринку ретро-ФМ и танцы в вашей компании, друзья. Но на сегодня все. Я с Мурскалов с вами прощаюсь. В финале нашего микса поставлю вам еще Леонида Агутина и команду Ace of Base. Ну а новый день с вами встретит Илья Глебов. Ему и вам доброй ночи.

0: нравится вам Дигидон там какой-то? Между прочим, Евровидение 1975. Победители. Это Течин, голландская группа, которые тогда вот дигидонгнули, так дигидонгнули. До сих пор звучит 0:19 в столице. Дальше на Ретро ФМ Аида Ведищева, Лайнел Ричи и группа Рондо. Меня зовут Илья Глебов. Дигидон.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

медведи, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столицы.

0: Вертится земля.
1: Самый простой способ танцевать твист Аида Ведищева и эти самые медведи, которые трутся о земную ось. Ну, просто почувствуй себя медведем, дорогой друг. Кстати, это, мне кажется, не очень сложно для некоторых. 0:34 в столице. Дальше комбинация Барбара Стрейзанд и Крис Ри через пару минут.

Ну, с ума свести вишневой девяткой сейчас вряд ли кого-то можно, а вот вызвать какой-нибудь вау-эффект от того, что вишневая девятка куда-то едет, это прям запросто. Привет всем владельцам вишневых девяток прямо сейчас. Через пару минут Саваш, Демис Русос, Народ РФМ, 0, почти 50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Громогласно Белинда Карлайл заявляет, что она прямо сейчас находится на каком-то прекрасном, в каком-то прекрасном месте, который прямо рай на земле. Ну, можно ей позавидовать, можно прикинуть, что, может быть, каждый из нас где-нибудь в таком месте прямо сейчас находится. Час 20 в столице, дальше на Ретро ФМ, Пол Янг, «Синяя птица» и «Шигадым-шигадым». Меня зовут Илья Глебов. Приветствую вас. Здрасте.

Уехала, а я остался. Грущу. Пол Янг на РФМ. Ну, это, собственно говоря, мне кажется, отчасти про то, что иногда отпуск не совпадает. Она отдыхает, а ты впахиваешь. Ну, бывает. Час 35 в столице, дальше на РФМ. Ля Буш, Гей Повери, Игорь Корнелюк через пару минут.

это Лабуш и их признание и предложение по поводу того, ну, почему бы нам с тобой не начать встречаться, мягко выражаясь. Это суперхит 1995 года. У Лабуш есть два суперхита, Sweet Dreams и вот этот. Я думаю, что все-таки вот этот покруче будет, потому что помню, что происходило на танцевальных площадках в тот момент, когда включали его. Дальше на Ретро-ФМ Сандра, Юрий Никулин. Через пару минут буквально. Час почти 50 в Москве.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

0: 19 в столице, Хулио Иглесиас, про нас, бедолаг, про мужчин, которые без женщин жить не могут на свете, нет. Точно. Дальше на Ретро-ФМ Лев Лещенко, Beach Boys и Reflex. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

прям вот в эту самую даль мы с вами вместе сейчас смотрим пристально, прям сощурились и наблюдаем. Что ж там впереди? 2:35 в столице, ну а буквально через пару минут на RetroFM. Юрий Антонов, Ким Уайлд и Майкл Джексон. Меня зовут Илья Глебов, привет.

Вишневые, грушевые, а еще черешневые, сливовые. Прямо очень хорошо. Прогуливаемся по плодово-ягодным под музыку Ретро ФМ. Через пару минут группа Queen и ансамбль Bee Gees. 2:50 в Москве.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!